0: сиани амматтаа нарунарлүни какугу пиагертаунеармангаат такпатааккуат пипаллиают
1: оянамик тоби тусаек сатутэртутама каанлэнэрмит тема илегилаарту вила тусарсаугиаарнаама ватсаутсаа сивуллерпаами каяублуми тусарнаалаорлутаа